В пяч сах я тут инконстуджиня. Меня падну, а вот там с чего не хижа, вот беттина свышали, а я мам нитко тиши еще актуальки, а мена за вас. А ту ж поладняме, яко прине до панчиц кукова, еден аж 60 пору, я там кого воку мея риубаво в цех старобних скупинах, а ме скипо пола моджине, тобе Флориан Юрк зе Лауренцио Хаушец, пола джичи, бе найспешниши ли Leopold Streicher, Gottrich Wusvoli, sie Sophio Markets, a potem maja tam panči za hukove tišišče sreč, nu starobnu skupinu, a tam bie Beno Škoda, mieski král, a vun zase jako králonu Hanu Paškec. Dále podame sa do Čorného Kumca, mieski král tam, miest 20 porami, bie Paul Michling, kiš Wusvoli, se Linz Löseriec, tiš tam mejachu potekim väčše meje metanie v Čornem Kumcu, a potom poladnem ešte do Koslova, k 40. razi, šako sú tam, kúho vokúho meje riovali, mieske poreka tam, sa man lepsa a čelestina mrozec.

0: раз, двай, три, четыре, раз, двай.
1: Oh yeah, baby, знаешь, Мейджор, я сыр.

Я сам в обхауде, то най-най-лучший гузел, целый лужицы. Абонит? Чек дом, чек дом, чипаю чек дом. Рома чака с вором слака, вулка вака вака. Чек дом, чипаю чек дом. Райно твое солнце за звон.